Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Ginger, 2026 yıl. Yaşı 6 plus.
1: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
2: Подробности на dialogauto.ru.
3: Татарстан Республика сын отказа

0: Че концертларга рәхим итегез. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь Казан Уникс.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
2: Казан,
1: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
3: Акция 2026 елның 31 декабря кадәр гамәлдә.
4: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-2818, 8-927-428-2818.
5: Уважаемые дачники Татарстана! Сетевая компания обновляет электрические сети в садоводческих товариществах республики. Что это значит для вас? Надежное электроснабжение, качественное напряжение для работы всей бытовой техники, минимум перерывов в электроснабжении. Мы понимаем, что ремонтные работы могут вызвать временные неудобства. Прилагаем максимум усилий и планируем завершить все работы до конца года. Будьте уверены, электроснабжение ваших домов в надежных руках.
6: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
7: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
6: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
7: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
8: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
9: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
10: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Вильдан Абраров.

0: концертларға рәхим етегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Еш талантлы жерші Алмаз Латипов өзінің тәуге концертіна шақыра. Қазан, 5-ші октябрь, Шулпан мәдениет үзегі. Келмей көрмей қалма. Билетлер кассада һәм кассир.ру сайтында.
2: О, кассир.ру, национальный билетный оператор. Қазан, Тасыгран, Бірінші, ОКН, Изон, Тигес, 584, 5689, 5689.
3: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
4: 8-987-213-60-13.
3: Чип и Дейл. Всегда построят.
5: Банк ВТБ ПАО.
6: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в Диалог Авто. Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в Диалог Авто.
7: Подробности на dialogauto.ru.
8: Давлян. Бірден бір опытлан мас тамаша сізнің шәхірді. 9 октябрь, Қазан, Пирамида. Концертның мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
9: Ешекле 16 плюс 2026 ел. Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Йылмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
10: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
11: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
12: Лилияна Ирназарова.

0: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelectro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
2: 8-987-213-60-13.
1: Чип и Дейл. Всегда построят.
3: Банк ВТБ ПАО.
4: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Ямьле төркеме.

0: Қазанда сағат 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. От 31 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита 0,01%.

0: Қайырлы күндер, бұл сондасылар, Бұлғар радиосын тыңлайсыз. Сіздің білән әлігі минутлардан мен Әлияна Мәрденова болырмын. Шимбе күнін біргәләп өткәрек. Бізден айырылмағыз.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Сәлем, Фарид. Кореядан машина қайтартам әлі.
2: Китаннан.
1: Ішек. Татар автопатбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан турышли. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк аша. Барсы да шанышлы.
2: Қиматтыру.
1: Йокла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын қаралы. Анда барсы да көрсетілген. Татар автопатбор. Тулырақ 8937-293-45-65.
3: Татарстан. Диалог авто сезне Олабуга, бүгілме. Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлан. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ашыклагыз.
4: Оферта түгел.
5: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
6: 8-987-213-6013.
5: Чип и Дейл. Всегда построят.
7: Банк ВТБ ПАО.
8: Алло.
9: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
8: Так.
9: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
8: Что?
9: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
10: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Рөстәм Насыбуллин.

0: Ле Татарстан. Многоликий Татарстан. 6+.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в котором рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о творчестве выдающегося врача, ученого-энциклопедиста, этнографа, ботаника, профессора и ректора Казанского императорского университета Карла Федоровича Фукса. В этом году отмечается 250-летие со дня его рождения. Карл Фукс родился 18 сентября 1776 года в немецком городе Герборне в семье профессора богословия и дочери профессора медицины. Первоначальное образование получил дома, затем учился в Герборнской академии, Геттингенском и Марбургском университетах, где в 1798 году получил степень доктора медицины. В 1800 году Фукс переехал в Россию, работал врачом в Санкт-Петербурге, а в 1801 году предпринял путешествие по восточной части страны с естественно-научными и ботаническими целями, в том числе побывал в Казани. По словам историка Искандера Гилязова, Карл Фукс оставил грандиозный след в истории Казани и татарского народа.
2: В 1801 году, опять-таки, вероятнее всего из-за любопытства, опять-таки, любознательности своей природной, он предпринял путешествие по различным районам России и, очевидно, побывал в Казани. В 1805 году Карл Фукс оказывается в Казани и становится профессором Казанского университета. Есть разные версии, почему он оказался в Казани. То ли его рекомендовал один из министров, то ли он сам изъявил желание приехать в Казань, потому что город ему понравился во время предыдущего здесь пребывания. Фукс оказался одним из тех немецких профессоров. Вообще, ведь мы знаем, что при становлении, при открытии Казанского университета огромную роль сыграли приезжие немецкие профессора. И вот он с 1805 года стал ординарным профессором Казанского университета. Таким образом, до конца его жизни, то есть до 1846 года, Казань и Казанский университет стали его домом. И этот человек посвятил себя России, посвятил себя образованию, посвятил себя Казанскому университету, посвятил себя народам России.
1: По-настоящему великим Карла Фукса сделала его медицинская практика. В 1805 году Карл Фукс был назначен профессором естественной истории и ботаники в Казанский университет. Он ввел в преподавание практические занятия, прогулки со студентами для сбора растений и насекомых, создал при университете ботанический сад. Он активно помогал бедным, лечил их бесплатно, а плату за прием от состоятельных пациентов раздавал неимущим. Фукс стоял у истоков профилактического направления Казанской медицинской школы. Он одним из первых в России провел исследование профессиональных заболеваний. Фукс стал одним из первых в европейской науке, кто систематически изучил культуру и быт казанских татар. Он жил в старо-татарской слободе, изучал быт и образ жизни народа, присутствовал на обрядах, которые были недоступны посторонним. Татарский общественный деятель Искандер Гилязов рассказал нам об этнографической деятельности Карла Фукса.
2: Он был большим таким подвижником популяризации научных знаний. Он много публиковался в газете «Казанские известия». Там разные материалы, посвященные погоде и каким-то этнографическим наблюдениям, в том числе и исторические наблюдения, ситуации с болезнями и так далее, и так далее, и так далее. И он, конечно, очень был пытливым человеком. Он очень много смотрел, очень много видел, он общался с людьми. И если говорить об этнографии, то, конечно же, мы должны подчеркнуть, что Карл Фукс является автором одной из первых больших работ, исследований, посвященных истории этнографии татарского народа. «История Казани», его первая книга, которая публиковалась сначала отрывками в газете «Казанские известия», «Краткая история Казани», одна из первых публикаций, посвященных истории нашего города. В 1844 году выходит книга, которая называется «Казанские татары в статистическом и этнографическом отношении». Вот это потрясающий труд. В то время не было никаких возможностей все это запечатлеть. И вот Фукс, как бы своими глазами все это видевший, он это для нас донес. Это все, причем в деталях, во всех подробностях. Может быть, иногда это звучит для нас чрезмерно даже экзотично, потому что мы не привыкли к таким вещам. Это же было уже, боже мой, когда это было? Это же было почти 200 лет назад, да? Как жили наши предки?
1: Благодаря знанию более 10 языков и личному доверию он получил специальную печать «Тобиб Фукс», «Врач Фукс», и был допущен к лечению татарских женщин, что в то время для врача-немусульманина было исключительным случаем. Карл Федорович спас тысячи жизней во время первой эпидемии холеры в России, доказав ее заразный характер. Карл Фукс прожил удивительную жизнь. Немец по рождению, он обрел вторую родину на берегах Волги и стал ярким примером того, как искреннее милосердие, научный азарт и глубокое уважение к традициям других народов способны разрушить любые культурные и религиозные барьеры. Спустя 2,5 века со дня рождения Табиба Фукса его наследие продолжает жить в истории Татарстана, напоминая нам о ценности дружбы, взаимопонимания и доброты. Программу подготовили Артур Фаляхов и Марат Аюпов. До новых встреч! Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
0: Куплен для Татарстана. Многоликий Татарстан.

0: Кәшә концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
2: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
3: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны. 570-50-95.
5: Вильдан Абраров.

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Шолпан Бильданова.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Радиосында реклама.
2: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
3: Казан.
2: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
4: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
0: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Татарстан Республика Сану.

0: бойынша концертларға рәхим етегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8 917 253 20 10. 8 917 253 20 10. 8 917

0: Иртәнге чай радио тапшыруының иғанашысы Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 5095.
3: Болгар радиосында музыкаль премьера.
4: Зарина Хасаншина, Илназар. Мәңге 18. Гөлфия Шакирова сүзләре Илназар кия.

0: Алло.
1: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Алмаз Зәкиев.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Қазанда сағат 10.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.